В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция опровергла сообщение о новых требованиях к Европротоколу. И уж тем более, что с 1 августа начнется контроль его присутствия у водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В средствах массовой информации, в социальных сетях вот уже которую неделю блуждает информация о том, что якобы автоинспекторы начнут проверять у водителей наличие бумажных бланков Европротокола. На что ведомство было вынуждено дать официальный комментарий и сообщить: никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается. Перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан предъявить для проверки сотруднику госавтоинспекции, установлен пунктом 2.1 правил дорожного движения, и бумажные бланки Европротокола в этот перечень не входят. Но практика жизни показывает, даже аккуратным водителям необходимо иметь в бардачке пустой бумажный бланк извещения о ДТП, шариковую ручку и чистые листы бумаги, ну, на случай проблем с интернетом, что в последнее время встречается сплошь и рядом, особенно за периметром городов и населенных пунктов. Вот тут-то обычная бумажка оказывается надежнее самого быстрого интернета, поскольку именно бумажный бланк выручит при оформлении Европротокола. Вместе с ним стоит держать еще и распечатанный черный белый полис ОСАГО. При этом наличие оригинальной печати не обязательно. Обращаю внимание всех участников дорожного движения. Информация о всех поправках размещается на портале проектов нормативно-правовых актов, а принятые законы публикуются на официальном портале правовой информации. Госавтоинспекция, в свою очередь, рекомендует проверять данные, полученные из неофициальных источников, и не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей граждан в заблуждение, ориентироваться только на подлинные государственные ресурсы.
0: Автомобильные факты.
1: Еще хочу вас проинформировать, что с 1 сентября в России вступают в силу правила для водителей, как для штатных, так и для индивидуальных предпринимателей. Они касаются режима работы и отдыха. Об этом написано в приказе Министерства транспорта России. Рабочая неделя не более 40 часов. Допускается суммированный учет рабочего времени за месяц, но максимум за 3. Смена обычно не длиннее 10 часов, но можно увеличить на 2 часа при разделении дня на части, и то не чаще 2 раз в неделю. В отдельных случаях, ну, например, такси, скорая, аварийная служба, вахтовики и так далее, смену могут продлить до 12 часов. Перерыв при смене от 4 часов минимум 30 минут, максимум 2 часа. Если работаете больше 8 часов, могут дать 2 перерыва. Время на отдых от руля тоже включают в рабочее время. Еженедельный отдых не менее 45 часов, но можно сократить до 24 часов с последующей компенсацией в течение 3 недель. Как вы сами понимаете, до осени рукой подать, поэтому перевозчики и таксопарки уже обязаны готовить адаптированные графики под федеральные стандарты, чтобы избежать штрафов и обеспечить легальную работу своих сотрудников в новых условиях. Обращу внимание, новые правила не касаются госслужб, международных перевозок, пожарных, скорых и спецслужб. Приказ действует до 1 сентября 32 года. Ух, честно сказать, не знаю, как это правило будет соблюдаться и кем контролироваться. Систем, которые ведут учет рабочего времени водителя, конечно, хватает, они давно придуманы, но что делать со всем этим в реальной жизни, честно сказать, вот мне пока непонятно. В надежде на лучшее и с просьбой к вам соблюдать правила дорожного движения прощаюсь. И желаю удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр «КДБО». Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
5: Не заходи в Сувалков.
6: Почему?
5: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
6: Убедила. Иду. мечту.
3: Суволков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Суволков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90. Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
7: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
3: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
7: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
3: Ловите волну с «Лиски Тур».
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, любимый город. Просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Нововоронеж. Огромный привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru. В студии бодрый проснувшийся Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина тоже проснулась.
1: Ну и хорошо, ну и здорово. Всем отличного понедельника.

0: Третий день третьего летнего месяца на календаре, он же понедельник, дорогие друзья.
1: Ну, здравствуй, август. Здравствуйте, нововоронежцы. Вот так он пришел, солнечное тепло и очень-очень приятно.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет интересный, вкусный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
9: Разбудильник.
1: Еще раз доброе-доброе утро, дорогие друзья, просыпайтесь. А я бы сейчас хотела сразу, пока мы не приступили к другим праздникам, поздравить со вчерашним прошедшим праздником всех десантников нашего города.
0: Примите поздравления, крепкого здоровья вам и всего самого светлого и наилучшего.
1: Да, ведь воздушно-десантные войска у нас выполняют задачи особой важности и сложности. Никто, кроме вас. Вот сегодня, возможно, у кого-то особая сложность будет прийти на работу вовремя. Но мы верим в вас, ребята, что вы доберетесь.
0: Ну, если мы заговорили о настоящих мужчинах, у меня есть полезная спортивная информация. Итак, хоккейный клуб «Альфа» готовится к сезону 2026-2027. Мужская любительская команда объявляет набор игроков для участия в регулярных турнирах и чемпионатах. Мы ищем защитников, нападающих, вратаря тоже рассмотрим. Требования: любительский уровень, своя полная экипировка, готовность к двум тренировкам в неделю. В планах турниры, товарищеские матчи и плотная работа над командной тактикой. Присоединяйтесь к хоккейному клубу «Альфа». Проведите сезон ярко. Успейте на просмотр. Запись по телефону. Внимание! 8-910-344-18-58.
1: Слушай, а мне прям интересно, а как просмотр проходит? Ну, передачи музыкальные-то я вижу, когда прослушивание, знаешь, там голос или там когда повернуться, а просмотр?
0: Ну, возможно, буллиты там какие-то пробиваются, возможно, с дальнего расстояния нужно попасть.
1: Слушай, наверное, вообще интересное мероприятие.
0: А может быть, вообще просто смотрит, на коньках ты-то умеешь стоять или нет? Хотя бы, если умеешь клюшку держать и стоять на коньках, я думаю, уже можно отправляться.
1: Слушай,
0: может, подскажут, научат.
1: Я тут в болельщице хотела, да, записаться, а может, и в просмотрщице.
0: Ага. А, ты хочешь вот просматривать?
1: Слушай, да, интересно.
0: Кастинг,
1: да.
0: Хоккеистов проводить.
1: Кастинг хоккеистов, да.
0: Я бы пошел, слушай, но вот хоккей я шайбу не вижу. Поэтому я не хожу на хоккей. Мне очень сложно это.
1: Главное, мяч видишь в футболе?
0: Вижу, да.
1: Вот, и это главное.
0: Ну что, друзья, проснулись, позитив.
1: Улыбнулись.
0: Немножко получаем, да, и это уже хорошо. Я предлагаю сегодня, знаешь, чем заняться?
1: Чем?
0: Очистить холодильники наши.
1: Прекраснейшая идея. Прекраснейшая.
0: Ну и заодно узнаем, что необычного, странного, какого-то оригинального может находиться в вашем холодильнике.
1: А, друзья, опарышами нас уже не удивить. Мы уже даже фотографии видели, как
0: с
1: у вас
0: рыбаками
1: хранятся.
0: Мы, да, знакомы.
1: Знакомы, не понаслышке.
0: Напишите нам в мессенджер Макс на номер 839-405-4945, что странное находится в вашем холодильнике. За самое оригинальное и креативное сообщение мы подарим вам подарок. Вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя от компании «Плюшка».
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
0: Ладно, ну вот что у тебя самое странное находится в холодильнике?
1: Ну, я сейчас, пока про плюшку слушал, быстренько так прикинул, что у меня там странного, что у меня там странного. Очень странно будет звучать. У меня там хранятся резинки для денег.
0: Резинки для денег?
1: Ну, они называются канцелярские, но почему-то в народе их зовут резинки для денег, понимаешь,
0: а
1: да?
0: А зачем в холодильнике?
1: А вот слушай, когда-то была в Воронеже в большом магазине и купила большую упаковку, использую в разных назначениях. Но они же рассыхаются, если просто так лежат на столе, на полочке или
0: неужели?
1: Где-то в шкафу. Да. А в холодильнике очень прекрасно хранятся и не теряют своих свойств и качеств.
0: Ну, хорошо.
1: Вот.
0: Полезный.
1: Правда,
0: лайфхак.
1: У меня никогда не было столько денег, чтобы резиночками их сматывать. Ну, или чтобы... бухгалтерским работником я никогда не была.
0: Друзья, ну, расскажите вы, что у вас в холодильнике необычного, странного, какого-то оригинального. За самое классное сообщение мы подготовили подарок от компании «Плюшка». Вкуснейший дрожжевой пирог. Что касается моего холодильника, вот знаешь, что там самое странное? Там кроме льда ничего нет. Ну, вот просто лед и храню лед.
1: Хранишь лед, да?
0: Да.
1: Вот, а на арену, значит, ходить он не хочет. Там лед.
0: У меня дома
1: лед. В большом количестве.
0: Друзья, ждем ваше сообщение.

0: Это моя Мишель, и он же Василий Вакуленко, он же Мишель, Баста. Да? А так называется, да, исполнительница. Это группа такая шикарная, с треком о танцах, друзья. Вот что касается танцев, то приглашаю всех на классную мега-вечеринку, которая состоится уже совсем скоро, 9 августа. Всем полюбившаяся дискотека на теплоходе, музыка играет. Что это? 4 часа на воде, река Дон. В динамиках лучшие треки от модного диджея из города Воронеж, интерактивы, шоу-программа и конкурсы от Алексея Никитина. Ну а на столе ароматная шурпа, рассыпчатый плов и овощи с дымком с гриля. 9 августа устраиваем настоящий речной движ с гастрономическим бонусом. Подробности, друзья, внимание, диктую номер 8-906-589-96-90. Ну или заходите во ВКонтакте, сообщество «Автотранс-тур Нововоронеж». 9 августа, супер-мега-вечеринка, летний фестиваль на теплоходе, музыка играет.
1: Друзья, я надеюсь, все услышали, что если мы будем с вами танцевать, то только 9 августа на палубе теплоходика, который по реке Дон идет.
0: Ну, а теперь переходим к нашему сегодняшнему розыгрышу. Партнер «Разбудильника» сегодня – компания «Плюшка».
2: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
1: Ну что, настало время почитать ваши сообщения.
0: Есть такие. Есть, круто, да. Здорово, давай.
1: У нас огнедышащий тапок. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю отличного понедельника.
0: Вам тоже классного понедельника, да и целой недели классной.
1: Галина нам написала: «Доброе утро, родной город». Это у нас Воронежский авиационный завод на связи.
0: На связи, привет заводу, классного настроения вам.
1: Алексей пишет: «Доброе утро, порталики».
0: Доброе, тезка.
1: А в холодильнике у него классика, мышь повесилась.
0: Это мы уже к теме переходим, да?
1: Да, да.
0: Друзья, вот мы сегодня спросили, что же странного у вас находится необычного в холодильнике. Вот уже Леша нам пишет, что там у него.
1: У него мышь повесилась, а также кусочек сыра, который уже начал свою жизнь. И йогурт, который уже начал разговаривать.
0: Вот это хорошо, йогурт говорящий. Надо всю эту просрочку, Леш, удалять из холодильника. А то потом получится, да, вот и с говядиной будете общаться, и с телятиной.
1: А йогурт с мышью может поговорить, с повешенной.
0: Открываете, а у них там дискуссия, да,
1: да,
0: идет.
1: Да, беседа, да. А Варвара пишет: «Доброе утро, радиопортал». Варюша, доброе утро.
0: Доброе,
1: ты проснулась,
0: Варвара.
1: Так рано.
0: Молодец, Варвара, доброе утро. Проснулась и уже с нами. Вместе с солнышком она проснулась.
1: Да. Слушай, ну, на выходных у нас был не только день ВДВ, день Ильи еще. И вот сейчас надо вспомнить, что у нас есть Илья, люди в синем. У него сегодня, у Ильи, день рождения.
0: Вау-вау-вау-вау, аплодисменты, Илья. С днем рождения!
1: Илья, от всей души мы вас поздравляем с днем рождения, желаем счастья, крепкого здоровья, мирного неба над головой. Ну и, конечно, чтобы в вашей жизни присутствовали и другие цвета радуги, чтобы вы были не только в синем. Светило яркое желтое солнышко, зеленая травка была, может быть, когда-то надевали розовые очки, ну и другие краски жизни вас тоже радовали,
0: друзья,
1: и посещали.
0: Друзья, мы не договаривались, вот что значит мощный симбиоз, и мы сработались. Она радуги пожелала, пожалуйста. Ловите. Трек называется «Радуга» от команды «Крем-сода».

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
6: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Ну что же, сегодня мы с вами разбираем свой холодильник и пишем, чего такого необычного хранится у вас там на полочке. А пока вы об этом думаете, и мы послушали песню про радугу, я расскажу вам про цвета. Про цвета, которые женщины наносят на свое лицо, а точнее, их создатели. Леш, вот ты знаешь, кто такой Макс Фактор?
1: Ну, конечно, да.
0: Ну, конечно, да. А кто?
1: Кто именно?
0: Кто
1: вот он,
0: именно,
1: Макс
0: да,
1: Фактор.
0: Вот, ну что у тебя, какая ассоциация
1: нет, я
0: с Макс Фактором?
1: Я косметику такой слышал.
0: Вот, да, это косметика, да, такая.
1: А кто он, я даже не задумывался.
0: Зовут
1: никогда.
0: Его Максимилиан Факторович. Он вырос...
1: Подожди, Максимилиан Факторович, это имя и отчество, а фамилия?
0: Факторович, это не отчество.
1: Факторович,
0: да,
1: это не отчество.
0: Потому что он вырос в Российской империи, но родился в городе Лодзь. Это в то время еще Польша принадлежала, ну, была территория Российской империи. В общем, Максимилиан в юности устроился подмастерьем к дантисту и фармацевту. К 15 годам он овладел знаниями в химии и физиологии и начал сам изготавливать парики и открыл небольшую лавку в Рязани, где продавал самодеятельную косметику.
1: Подожди, в Рязани?
0: Самодельную, точнее, простите.
1: В Рязани?
0: В Рязани, да, это русский товарищ, исконно русская косметика. Самодельную, да, косметику. Потом в Рязань приехали, значит, актеры труппы Мариинского театра, заметили его косметику и перевезли его в Санкт-Петербург. А в Санкт-Петербурге на него обратил внимание сам царь Николай II. Он сходил в театр, ему очень понравился грим актеров, и Максимилиана, ну, кратко, Макса этого, забрал к себе, и при дворе он изготавливал косметику для придворных дам. Правда, его практически разлучили с семьей, и это Максимилиану не понравилось. Он воспользовался своими навыками, покрасил лицо в бледно-желтый цвет, обманул царского врача и добился разрешения уехать к лечебным источникам в Карловы Вары. И вот уже из Карловых Вар он сбежал в Америку. Вот такой вот товарищ. А потом он добрался уже в 1908 году. Макс Фактор перебрался в Лос-Анджелес и подался в кино. А в Голливуде его отметили... кремовый грим в 12 оттенков, которые сохраняли, естественно, вид актеров в кадре. Накладные ресницы, консилер, компактную пудру, тушь в тюбике.
1: И
0: в общем,
1: все
0: он
1: это...
0: был молодцом, и все это наш русский.
1: И все это может храниться в холодильнике.
0: Только хотел сказать, и все это, да, может храниться в холодильнике.
1: И неудивительно будет.
0: И неудивительно, особенно вот в советское время,

0: Из холодильника.
1: Наверное, для молодых родителей это не столь необычно, а когда ваши дети уже выросли, ты об этом не помнишь.
0: Анастасия пишет: «Доброе утро. Ненавижу, когда с утра открываешь холодильник, а там два пельмени на тарелке, еще и с вилкой. Лишь бы не мыть», пишет Настя.
1: Понятно, кто-то вечером похомячил немножечко, да?
0: Да.
1: Это... И главное, Настя знает, какой житель ее дома, квартиры так творит.
0: Ну, мне кажется, это не необычное. Ну что, каждый мужчина может так сделать. Я так делаю.
1: И с вилкой, приборы столовые.
0: Ну, ладно, вилку можно не обязательно туда
1: направлять. И положить раковину мыть тоже не обязательно,
0: нет, да? Нет, ну два пельменя, подождите, что, выбрасывать, что ли?
1: Нет, я имею в виду, что вилку можно положить в раковину. Лишь бы не мыть, ну просто туда положить. Не мыть.
0: Есть у нас еще одно сообщение.
1: Варя пишет, что там у нее находится спрей с водой.
0: Так.
1: Охлаждающий,
0: знаешь, такой, чтобы...
1: Может быть, в течение дня
0: орошает. Да, себя вот Варвара холодненькой водичкой поливает и наслаждается. Классно, хорошая вещь.
1: Мини-кондиционер такой.
0: Да, пишет нам Иван. Доброе утро, Иван, и вам.
1: Иван, и вам, да.
0: А у нас свечи в холодильнике для... Ну, понятно, для чего.
1: Для лечения,
0: хорошо.
1: Но
0: тут Ваня прям написал, как есть, что за свечи.
1: Ну, не романтические свечи, но что делать? А они тоже у них жирная основа, главное, чтобы не таяли.
0: А вот Дмитрий пишет нам: жена, так же, как и ее родственники, хранит в дверце холодильника лекарства. Аж бесит! Не холодильник, а аптека какая-то.
1: То есть, подожди, сейчас как звали молодого человека?
0: Так, Дмитрий, по-моему.
1: Дмитрий,
0: да.
1: То есть вот вы хотите сказать, у вас никогда лекарство не хранилось, только у жены и ее родственников вы такого не видели?
0: Ну вот видишь, человеку не нравится, что там аптека какая-то.
1: А у тебя есть ли? А, у тебя только лед, да? У тебя же лекарство.
0: У меня только лед.
1: Да ты же не болеешь.
0: Я замораживаю себя.
1: Да, у тебя криотерапия, ты лечишься льдом. Где что заболело? Кусочек льда приложил.
0: Клин клином.
1: Клин клином, да.
0: Друзья, да, есть еще сообщение.
1: Есть еще, да. Лара пишет: доброе утро, замечательный Алексей и Лана.
0: Доброе.
1: И Иван написал: доброе утро, радиопортал. Доброе утро, Алексей и Лана. И всему Нововоронежу, всем укротителям уже в строю. Всех отвезем, развезем. Всем отличного понедельника. А у меня в холодильнике скрытая видеокамера, чтобы знать, кто ночью ворует мои вкусняшки.
0: Ага, поймали интересного?
1: Надо уточнить. Иван, уточните.
0: Мы уходим на информационную паузу. Друзья, расскажите, что интересного, необычного в вашем холодильнике.

0: Вот оно какое наше лето, наше лето и наше лето, наше лето, наше лето.
1: Радиопортал. Радиопортал 103.1 FM.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия планирует массовое внедрение на железнодорожном транспорте биометрии и сервисов на основе национального мессенджера МАКС. Это сообщил Минтранс. На Всероссийском селекторном совещании по вопросам развития железнодорожного транспорта говорилось о планах массового внедрения биометрии и сервисов на основе этого мессенджера. Было отмечено, что системы посадки и оплаты по биометрии развиваются в России. Например, уже запущена опция посадки на ряде маршрутов в поезда дальнего следования. Что касается сервисов в МАКС, то РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через него в ряде регионов. Отели с номерным фондом более 50 мест обязаны с сентября предоставить возможность заселять гостей с помощью МАКСа. Это сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с ательерами в начале июля. Ранее в апреле пресс-служба мессенджера сообщала, что пользователи МАКСа теперь могут проходить регистрацию в отелях с помощью цифрового ID вместо заполнения бумажной анкеты. Гостю достаточно открыть одноименный раздел в приложении и показать сотруднику отеля штрих-код, который будет отсканирован. Правящая партия Армении «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьера страны. Партия «Гражданский договор», как политическая сила, сформировавшая парламентское большинство в Национальном собрании, представила президенту республики пакет необходимых документов о выдвижении кандидатуры Пашиняна на должность премьера с целью обеспечения предусмотренной Конституцией процедуры назначения премьер-министра. Согласно Конституции Армении, в день первой сессии Национального собрания новое правительство подает прошение об отставке президенту республики. В Конституции указывается, что президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством. Это означает, что действующий премьер Никол Пашинян вновь возглавит правительство Армении. Постоянный стресс и перегрузка жевательных мышц могут привести к стиранию эмали и повышенной чувствительности зубов, рассказал стоматолог-терапевт Алексей Сошников. По его словам, стресс также может вызывать боли в височно-нижнечелюстном суставе, щелчки при открывании рта и ощущение постоянного напряжения в области лица. Кроме того, во время стресса снижается выделение слюны, что ускоряет развитие кариеса и приводит к неприятному запаху, жжению языка. Желудочная кислота, выбрасываемая в рот на фоне стресса, постепенно разрушает эмаль, подчеркнул стоматолог. Нередко пациенты замечают кровоточивость десен или их постепенную убыль. Такое состояние называется рецессией десны. Она опускается, оголяя корень зуба, который гораздо хуже защищен от внешних воздействий. Люди в состоянии стресса могут менее тщательно ухаживать за зубами, употреблять пищу с высоким содержанием сахара, остатки которой становятся питательной средой для разрушающих эмаль бактерий. Курс доллара на сегодня 3 августа 79.46. Курс евро 91.19. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Знаешь, как вот мне в школе говорили: «Никитин, что ты ржешь там? Расскажи, мы все посмеемся. Расскажи нам, что ты ржешь, мы все посмеемся».
1: Не, я тебе за эфиром расскажу.
0: Ну, вот так.
1: А потом подумаем, можно ли это выдавать в эфир.
0: Друзья, всем позитива, отличного настроения. Ну и будьте таким же смешливыми и улыбающимися, как Лана Вершинина. Всем доброе утро!

0: Вот, очень хорошая рекомендация. Улыбайтесь, улыбайтесь сегодня, друзья. Да и не только сегодня. Себе, прохожим, друзьям, коллегам. Но ведь улыбка к вам вернется.
1: Ну, или окружающих она точно раздражает. Ну, в понедельник утром, ну какая улыбка, да? Вот приходишь на работу, улыбаешься, а все такие хмурые, они что-то ржут.
0: Что-то улыбаешься, что-то улыбишься. Хорошо ему, проснулся, да?
1: Зачокали, да. Дорогие проснувшиеся и слушающие, сегодня мы спросили у вас, что необычного находится в вашем холодильнике. Вы нам отвечаете, мы зачитываем.
0: Иван нам писал, что в холодильнике у него скрытая видеокамера, чтобы знать, кто ночью ворует вкусняшки. Иван выяснил, что это он сам. Говорит, ну не знал того.
1: Сам ворует,
0: конечно,
1: сам камеру
0: установил. Конечно, я сам не знаю того, да, что ночью воруют мои вкусняшки.
1: А может быть, он попался, сам не зная того, он пишет о том, что он открывает холодильник ночью, а там камера, жена установила, и вот... И все, и не знал он того, и попался.
0: Может быть, может быть. Галина нам пишет, в холодильнике у Галины могут лежать различные игрушки. Слаймы, кинетический песок, антистрессы, скотч, пластилин, краски. Дочь творческая натура у нее.
1: Вот, а я, представляешь, сейчас умничать буду. Я знаю, что такое кинетический песок. Это вот, знаешь, как пластилин, но не пластилин. Такой вот, как... Морской песок, вот, если намочить, и такого вот...
0: Вот, вот он перетекает, да?
1: Он не перетекает, ну, можно как что-то лепить из него. Mm-hmm. Я однажды видел это вот в интернете. Информация, представляешь, зачем-то отложилась в моей голове.
0: Зачем-то? Затем, чтобы пополнить это новым знанием, да, и когда-то сказал.
1: Пригодилось.
0: Вот, а Алексей написал, что у него лежит записка. Завтра начну питаться правильно. Я поняла, почему я улыбаюсь, Леш. У меня же на выходных клещ укусил.
1: Клещ?
0: О, да, клещ укусил. Друзья,
1: это последствия, кстати, да? Побочка.
0: Да, это побочка, да. Ну, я, значит, как умный человек, я не в интернет полезла. Я взяла с полочки большую энциклопедию.
1: Пирожок. Это ты хочешь рассказать весь свой день или все выходные? Я проснулась, взяла с полочки пирожок.
0: Энциклопедию. Там 12 страниц про этих клещей написано. Слушай, это...
1: Ты пока прочитаешь, можно и все, и умереть.
0: Это страшные существа. Ну, мало того, что они ведут исключительно паразитический образ жизни, так что ты думаешь, они вот там на человека нападают, да, животных, теплокровных всяких, птички, мышки, ничего подобного. Клещи даже садятся на ящериц, змей, написано змей вообще...
1: И друг на друга, да?
0: И самое интересное, что клещ нападает даже на насекомых, которые вот приводняются. Допустим, стрекоза присела на воду, и водяной клещ цепляется за нее.
1: Вот какие паразиты.
0: Это вообще паразиты, невероятные.
1: Должен кто-то вот победить? Есть же цепочка, знаешь, там...
0: Слушай, их 54 тысячи наименований, там в этой пищевой цепочке не предусмотрено.
1: Кто-то их должен сожрать в конце-то концов, этих вредителей.
0: И вот у них там... Куча названий, я запомнила одно, что отряд клещей был ураподы. Думаю, ну точно, какой-то урапод меня укусил. Гадалки не ходи.
1: Нет, ну правда, все нормально, обошлось.
0: Я себя чувствую прекрасно, да, клещ.
1: Ты самолечением занималась, то есть не обратилась к специалистам.
0: Ну да.
1: Не делайте так, друзья, никогда.
0: Не делайте так, можно обратиться в нашу медсанчасть, и там заботливые врачи удалят этого клеща, отправят на исследование, а вам пропишут лекарство.
1: А если, да.
0: Берегите себя.
1: Берегите себя, если вы будете самолечением заниматься,
0: вот будете
1: вот так, как ладно, всем подряд улыбаться. Итак, есть у нас сообщение. Елена пишет, а в моем холодильнике фиг. В день зарплаты фиг с маслом. Ну хорошо.
0: А фига, это же плоды фигового дерева. Значит, там не пустой холодильник, я вам скажу.
1: Уже что-то, ну, необычное, необычное.
0: Оксана прислала нам фотографию. А значит, доброе утро, радиопортал. А у нас на работе в холодильнике необычная мышь, потому что на работе работает. То есть мышь стоит на ту... Ну, фотография так сделана. Холодильник, полочка, там, видимо, масленка, еще какая-то тарелочка.
1: Ну, ты все не рассказывай,
0: да?
1: Ты про мышь расскажи, и достаточно.
0: Ну,
1: мышь там? Вешаться собралась.
0: Мышь стоит,
1: вот такая
0: это
1: картинка,
0: да?
1: В холодильнике.
0: Ну, а мыши было что покушать, чего она вешаться-то собралась? Посмотри, на тарелке еда есть, есть, в масленке что-то есть. Рано, рано, дорогая мышь, потерпите.
1: Здесь, я думаю, доля сарказма какого-то присутствует, ну классно. Раис нам написал, она решила перечислить просто все, что у нее находится в холодильнике. Соленье, варенье полбанки, лимончик засахаренный, детские сладости, пряничек, вот так, тушеная капуста. с мясом муж любит, а в морозильной камере петрушка, укроп и свиные и говядины остатки. Вот
0: Раиса,
1: так.
0: А мы сейчас говорили то, что нужно удалить из холодильника. Вы готовы с этим всем попрощаться?
1: Удаляйте все, да. Выбросьте хлам, и будет хорошо, и ваш холодильник будет дышать. Партнер «Разбудильника» сегодня компания «Плюшка».
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
1: Это к чему, друзья, я о плюшке заговорил? К тому, что у нас есть подарок для вас. Вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор от компании «Плюшка». Нам надо узнать, что необычного в вашем холодильнике находится. Номер для связи прежний 839-405-49-45.
0: Ну, я думаю, когда выиграешь дрожжевой пирог от «Плюшки», до холодильника он не доживет. Он будет сразу просто уничтожен, съеден.
1: Ждем ваше сообщение.

0: Радиопортал.
1: Ух, красота-то какая, лепота.
2: И именно вот этой фразы можно описать то, что нашла Мария в своем холодильнике, точнее в морозилке. Она пишет, как-то нашла машинку в пластилине и нижнее белье мужа в жвачке. Спрашиваю у сына, ему 3 года, зачем? А он, чтобы папа потом поиграл и пожевал.
3: Поиграл и пожевал? Нет, я знаю, что есть такой способ, если куда-то прилипла жевательная резинка, положить в морозилку, она замерзает, и вот там, не знаю, с одежды или с чего-то можно снять, она просто раскрошится.
2: Вот, пожалуйста, лайфхак.
3: Да, но тут нижнее белье с жвачкой оригинально. Кстати, Оксана, которая нам присылала вот эту фотографию, где мышь готовится к повешению, написала, что самое необычное – это наклейка в нашем холодильнике.
2: Да, ни у кого такой нет.
3: То есть она у них есть такая на работе?
2: Да.
3: То есть это не ИИ?
2: Не ИИ, нет, есть такие, я знаю об этом, но вот у них на работе...
3: Себе не стал клеить, да?
2: Единственное.
3: Рекомендую, но брать не буду.
2: Там места нет, там один лед, я же сказал.
3: Да.
2: Дмитрий пишет нам, грузди лежат со сметаны, которые не могу... выкинуть уже давно-давно лежат. А моя полка это для пенного и рыба с косичкой. Вот рыба с косичкой,
3: рыба с косичкой
2: это отдельная.
3: Рыба была у парикмахера, рыба пришла с косичкой.
2: Да, а первое это вот про грузди, это оказывается полк супруги.
3: А, понятно. Алексей пишет, чего в холодильнике у меня только нету. Мяса нету, деликатесов нету. Ну ничего, короче, нету.
2: Бермудский треугольник какой-то, все исчезает
3: все
2: у вас
3: исчезает,
2: там.
3: Все исчезает, да. Кто это все уничтожает?
2: Это магия какая-то.
3: Так, Александр у нас. О, Александр, доброе утро. Пишет, доброе утро, друзья. Всем хорошего дня и успехов во всем. Прямо сейчас все ровно. Но может, кроме вяленого леща и коробочки с червями. Они замаскированы под плавленый сыр. Иначе жена меня прибьет. Александр, а вы не боитесь, что сейчас жена слушает вас? А там вон чего? Замаскированный подплавленный сырок. А бывало, с просони находил пульт от телевизора.
2: Телефон, пульт, это нормально.
3: Это было, да, сейчас все ровно. То есть сейчас он не находит пульт от телевизора, да?
2: Угу.
3: Ну, смотря в каком состоянии закрывали холодильник. Состояние усталости.
2: Елена написала, доброе утро, портал. Елена, и вам доброе. Однажды вечером на 1 апреля приклеила на каждый предмет еды в холодильнике глазки. Такие маленькие, пластмассовые. Короче, забыла сама, забегалась. Утром открываю. А такого ужаса я давно не испытывала. Вся семья в восторге, а я не очень. Блин, обидно. Сам себя разыграли и развели.
3: Слушай, а ты слышал о хрущевских холодильниках?
2: Ну, конечно же, да.
3: Ты,
2: что там, расскажи какой-то...
3: Ты жил в таком доме?
2: В таком холодильнике?
3: Нет, но ты жил когда-нибудь в таком доме?
2: Конечно.
3: Конечно?
2: Да, в хрущевский холодильник какой старый. Ну,
3: нет,
2: рассказывай,
3: это
2: что.
3: Это холодильник, это, как тебе сказать, что...
2: Ну, такой, где ключ у него там замыкается
3: еще. Ниша под окном, под подоконником.
2: А, ты об этом?
3: Да.
2: Ну, я видел такое,
3: вот
2: да.
3: Вот я просто думаю, там в любом случае могли быть всегда мыши посещать, и они далеко не вешались.
2: Ну, я не знаю, а как он мог быть холодильником? Только в определенное время года.
3: Да, потому что там стена, по-моему, в пол кирпича, самая-самая тоненькая, и, в принципе, холод она пропускает, она такая с вентиляцией практически. Но ведь было же придумано, было. Или это, может быть, расскажите, старожилы, может быть, это не было придумано, а наш советский народ решил, что это можно назвать холодильником и использовать в качестве холодильника. Мы с Алексеем еще маленькие, мы не все знаем.
2: Дорогие друзья, расскажите нам, что необычное, странное в вашем холодильнике, за это подарим вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор. Номер для связи прежний 8-3-9-405-49-45.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Разбудильник.
5: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня в понедельник, 3 августа.
6: Овны, сегодня не стоит бороться за последнее слово. Время все расставит по местам.
5: Тельцы, хорошее настроение окажется заразительным. Используйте это с пользой.
6: Близнецы, не удивляйтесь, если обычный день подарит необычное знакомство.
5: Раки, сегодня стоит доверять тем, кто делает, а не тем, кто красиво говорит.
6: Львы, если давно хотели чему-то научиться, начните именно сегодня.
5: Девы, создание порядка на столе скажется и на порядке в мыслях.
6: Весы, не бойтесь показаться смешными, именно это сегодня расположит людей к вам.
5: Скорпионы, чем меньше будете контролировать ситуацию, тем легче она решится.
6: Стрельцы. День приготовил маленький повод для гордости. Не обесценивайте его.
5: Козероги. Сегодня полезно признаться себе, что вы можете чего-то не знать.
6: Водолеи. Кто-то запомнит вашу сегодняшнюю фразу надолго.
5: Ну и, наконец, рыбы. Не проходите мимо возможности сделать доброе дело без особой причины.

0: Разбудильник.
1: Ну что, дорогие проснувшиеся и слушающие, продолжаем выяснять, что необычного в вашем холодильнике. Номер для связи прежний 839-405-4945. На кону сегодня вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор от нашего партнера компании «Плюшка».
2: И вот, ты знаешь, сегодняшняя тема Алексея, который с утра уже рассказывает, что у него там происходит, навела на стихи. Вот Алексей уже прислал.
1: Леш стихи написал.
2: Стихоплетством занялся,
1: ну,
2: да?
1: Ну, классно.
2: В холодильнике строгий минимализм, пол огурца и грустный оптимизм. Контейнер с прошлым ужином молчит, как будто тайну вечную хранит.
1: Классно. Это... Аплодисментов достойно.
2: Это даже как-то ближе, знаешь, это к японскому хокку, танке,
1: ну да,
2: да.
1: Алексей просто открыл дверцу холодильника и решил в стихах описать, что там происходит.
2: Что он там видит? Алексей, вы не на работе, да? Вы, я смотрю, возле холодильничка-то третесь.
1: Ну, раз уж Леша рифмует, вот нам Валерия написала, у нее в холодильнике все тривиально, гуси и индюки. Леша, давай зарифмуй нам гусей, индюков, может быть, что-то
2: гуси,
1: поможем
2: как-то. Гуси, индюки?
1: Да, поможем Валерии.
2: У нее, наверное, специальный холодильник, исключительно гуси и индюки. А помнишь, я не знаю,
1: Индюкогусичный.
2: Ты бумажку потерял, у нас там было чай, печенье.
1: Да, я выбросил, все в порядке же.
2: Чай, печеньки, колбаса.
1: Колбаса, да.
2: Вот, видите, он и в холодильнике порядок навел. Слушай, а ты лед меняешь?
1: Да, конечно же.
2: Каждый раз свеженький,
1: Катя,
2: да?
1: Катя пишет нам, доброе утро. Дома в холодильнике можно обнаружить капроновые колготки, так как если их подержать в холодильнике и в холоде, они становятся прочнее.
2: Еще я
1: как
2: видел...
1: резинки твои. Для денег.
2: Для денег, да. Не, ну мало ли, вдруг когда-нибудь так счастье-то подвалит, а у меня резиночки все лопаются, я буду вот эти купюрки-то считать, а нечем перевязать. Все, я готовлюсь. А еще я слышала, что... А, точнее, видела, что дамы капроновые колготки и чулки еще в кипяточке варят. Ну, тоже, чтобы прочные стали.
1: Вот сначала надо сварить.
2: Сварить, а потом остудить. Точно.
1: А потом в морозилку.
2: Главное, как... рецепт не нарушать, знаешь, как вот книга
1: нам
2: о вкусе и здоровой пищи.
1: Юля пишет нам, замороженное грудное молоко. Почему замороженное?
2: Ну, допустим, ребеночек столько всего не успевает съедать.
1: Подрастет или, там... потом, да? И будет?
2: Ну, варианты разные. Я даже видела, что мамы так вот кормят других детей. То есть, когда достаточно своему, а у кого-то нету, замороженное передают. И вот такая помощь, взаимопомощь между мамочками.
1: Ну, очень хорошо, что мамочки у нас сегодня активные. Анастасия пишет, у нас в холодильнике лежат прорезыватели для зубов. У сыночка режется первый зубик, грызет.
2: Вот, да, прорезыватели охлажденные дают, они же обезболивающим.
1: Сколько
2: охлаждение.
1: Многого интересного в ваших холодильниках, друзья.
2: Слушай, и почему я все могу это объяснить? Ребята, у меня нет этого в холодильнике.
1: Ну, потому что мы русские, слушай, у нас все у всех одинаково еще.
2: Или, знаешь, как там поговорка-то есть? Да что ему будет-то в холодильнике, да? Все там 90% отравлений начинается именно с этой фразы. Ну,
1: да.
2: В холодильнике же хранилось. Нормально. Борщу 2 недели.
1: Он
2: отлично.
1: Же в холодильнике.
2: Он же в холодильнике,
1: нормально.
2: Да, стоял.
1: Марина пишет, а у нас холодильник, но больше даже все-таки морозильник, наполняется по принципу, что потопаешь, то и полопаешь. Очень много разнообразных грибов и ягод, как свежемороженных, так и в заготовках. Дары природы, собственного огорода, перец, помидоры, кабачки, брокколи. А половина морозилки принадлежит собаке. Хранится запас мяса, как минимум, на неделю. Кстати, собака — немецкая овчарка, ну понятно.
2: Да, поэтому... Кушает она хорошо, очень хорошо.
1: Так что вот мясо, пишет Марина, соответственно, размеру песика держим.
2: Слушай, а я знаю, люди специально морозильный ларь отдельно покупают. Это вот те любители, которые по грибы сходить, запасы фруктов сделать. Кстати, ты по грибы еще не ходил? Ты не любитель?
1: Нет, я не грибник.
2: Не грибник?
1: Не рыбак, не охотник, не грибник. Я люблю природу по телевизору
2: ты
1: смотреть.
2: Ты просто криотерапевт, мы все поняли.
1: Наслаждаться. Друзья, напишите нам, что необычного лежит в вашем холодильнике. 839-405-4945.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Погода в Нововоронеже.
8: По сообщению синоптиков, сегодня 3 августа в Нововоронеже ожидается ясная солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 31 градус. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба.
9: Прямо сейчас яркое летнее солнце улыбается Атомграду. Осадков не наблюдается, дует слабый северо-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 26+.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54-542-93.
1: Разбудильник!
2: Ну а мы продолжаем, дорогие друзья, выяснять, что же у вас необычного находится в холодильнике. Вот Владислав пишет нам смс-сообщение. Жена у меня веган, готовит себе, а для меня отдельно. Так вот, позавчера своими кривыми руками перевернул кастрюлю с борщом в ее травяной салат. И теперь, как всеядный ящер, я уже второй день кушаю свой кулинарный шедевр.
3: У него холодный суп, наверное, такой получился, да?
2: Да, но это фиаско полное, Владислав. Ну и ладно, что. Я тоже люблю миксовать вот так всякие разные продукты, прикольно.
3: Ясно. Александр пишет: когда никто не хочет мыть тарелку, то все по кусочку откусывают торт. И не раз в холодильнике оставалась большая тарелка с чайной ложечкой и маленьким кусочком торта. Спрашивает, всем знакомая картина?
2: Знакомая.
3: Ну, конечно же, знакомая. Александр, да, вы, наверное, попозже присоединились. Мы тут говорили и про два пельмени на тарелке, и еще столовые приборы, да. Вот он тоже, кстати, пишет, что ложечка остается. Это фишка, да, такая общая?
2: Ну, как бы, вот знаешь, никто не берет на себя ответственность. Типа, семья-то большая, что вот, ну что, я последнее съем. Ну, я же не буду последнее есть. Я оставлю. И так каждый думает.
3: Слушай, а у меня вот есть хорошо знакомый мне человек, у которого есть холодильник отдельно для хранения напитков. То есть нормальный обыкновенный холодильник, но там хранятся только напитки и посуда. То есть посуда, из которой пьются эти напитки. Штофы, рюмочки, бокалы, еще что-то. То есть человек, побывав в разных странах, и сказал, что алкоголь охлаждают, ну и какие-то другие напитки, охлаждают в России. А в некоторых принято именно пить, жидкость будет теплая, а сам бокальчик будет холодный, подают.
2: Вот так.
3: Да, но это в Израиле, это в Мексике. Вот знаешь, что в Мексике даже считается дурным тоном, если охлаждать текилу в холодильнике. Ее нужно пить из холодного стаканчика. Вот и все. Вот и не париться. Вот представляешь, это у человека, ладно, есть возможность. А тут, когда для собаки пол ведра надо хранить мясо, а он стаканчиками своими все занял. Представляешь? Наверное, не очень повезло его супруге.
2: Но текилу не пейте, друзья. Мы не пьем, вам не советуем.
3: Мы за чай, кофе,
2: это, ладно,
3: какао.
2: В кино видел, наверное.
3: Ну, я же о культуре. Я
2: вот,
3: же все только
2: о культуре. Давай, да, к слову дню перейдем. Слово дня. У нас такая рубрика постоянно, дорогие друзья, прямо сейчас Лана нам что-то интересное
3: расскажет. Слово сегодня будет такое, скажи, Алексей.
2: Не спорт день только, мой сегодняшний.
3: Я твой не буду день портить, потому что слово сегодня будет экивоки.
2: Экивоки.
3: Ты употребляешь это слово?
2: Я ничего не употребляю, я же тебе ранее сказал. Здоровый образ жизни – это наш
3: стиль. И криотерапия, здоровый образ жизни и криотерапия – это к Алексею. Так вот, экивоки – это двусмысленные намеки, недоговоренности, уловки, увертки и ухищрения. Обычно это применяется с неодобрением. Вот, допустим, давай без экивоков, то есть это призыв поговорить прямо, без недомолвок. Кстати, это слово сейчас очень часто стали употреблять, телевидение включаешь, какие-нибудь умные такие передачи.
2: Завирусилось слово,
3: политические, да? Да, кстати, слово-то...
2: А экивоки как, через дефис пишется? Экивоки?
3: Нет, а это пишется слитно, это одно слово, да. Оно французского происхождения, и это очень старое слово, но я говорю, ну сейчас стало модно так говорить. Так, давай поговорим без экивоков, то есть без недомолвок, без каких-то двусмысленных фраз и прочее. Так что все. Так,
2: запомнили,
3: усвоили
2: экивоки.
3: Да, у меня сейчас было все без экивоков. Я просто вам рассказала про холодильник товарища.
2: Через пару минут будем подводить итоги, друзья. Кому же достанется вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор от компании «Плюшка»?

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Ну что, настало время подвести итоги. Сегодня мы выясняли у вас, чего что такого необычного, да, храните в холодильнике, от чего, может быть, стоит уже избавиться, а может быть, и не нужно. И победитель... У тебя нет еще больше сообщений?
1: Все, да.
0: Значит, победителем у нас сегодня стала Оксана. Оксана прислала нам фото холодильника, который находится у них на работе.

0: сайт компании «Плюшка» выбрать начинку для себя. Ну а мы с вами свяжемся сразу после завершения «Разбудильника». К праздникам. Традиционно переходим к праздникам. Сегодня их немного. День арбуза, день поцелуев с зеркалом и день кучки орехов. Вот как-то можно замиксовать это все, а?
1: Поцелуй с зеркалом?
0: Я замиксовал, слушай.
1: А ты уже...
0: Здесь, смотри, день поцелуев и день арбуза. А самые лучшие арбузы у поцелуевых. Все, день поцелуев и день арбузов сходятся. Ребята, привет
1: вам. Молодец ты какой, молодец. Ты посмотри, генератор-то рекламных мыслей.
0: Все, к именинам давай.
1: Именины сегодня отмечают у нас Георгий, Евгений, Егор, Иван, Петр, Роман, Семен, Теодор, Федор, Ян. А из девушек у нас сегодня именинницы Анна.
0: Всем вышеперечисленным. Ну а вам, дорогие радиослушатели, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
1: А я желаю хорошего самочувствия и улыбок.
0: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина. И утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция опровергла сообщение о новых требованиях к Европротоколу. И уж тем более, что с 1 августа начнется контроль его присутствия у водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В средствах массовой информации, в социальных сетях вот уже которую неделю блуждает информация о том, что якобы автоинспекторы начнут проверять у водителей наличие бумажных бланков Европротокола. На что ведомство было вынуждено дать официальный комментарий и сообщить: никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается. Перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан предъявить для проверки сотруднику госавтоинспекции, установлен пунктом 2.1 правил дорожного движения, и бумажные бланки Европротокола в этот перечень не входят. Но практика жизни показывает, даже аккуратным водителям необходимо иметь в бардачке пустой бумажный бланк извещения о ДТП, шариковую ручку и чистые листы бумаги, ну, на случай проблем с интернетом, что в последнее время встречается сплошь и рядом, особенно за периметром городов и населенных пунктов. Вот тут-то обычная бумажка оказывается надежнее самого быстрого интернета, поскольку именно бумажный бланк выручит при оформлении Европротокола. Вместе с ним стоит держать еще и распечатанный черно белый полис ОСАГО. При этом наличие оригинальной печати не обязательно. Обращаю внимание всех участников дорожного движения. Информация о всех поправках размещается на портале проектов нормативно-правовых актов, а принятые законы публикуются на официальном портале правовой информации. Госавтоинспекция, в свою очередь, рекомендует проверять данные, полученные из неофициальных источников, и не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей граждан в заблуждение, ориентироваться только на подлинные государственные ресурсы.
0: Автомобильные факты.
1: Еще хочу вас проинформировать, что с 1 сентября в России вступают в силу правила для водителей, как для штатных, так и для индивидуальных предпринимателей. Они касаются режима работы и отдыха. Об этом написано в приказе Министерства транспорта России. Рабочая неделя не более 40 часов. Допускается суммированный учет рабочего времени за месяц, но максимум за 3. Смена обычно не длиннее 10 часов, но можно увеличить на 2 часа при разделении дня на части, и то не чаще 2 раз в неделю. В отдельных случаях, ну, например, такси, скорая, аварийная служба, вахтовики и так далее, смену могут продлить до 12 часов. Перерыв при смене от 4 часов минимум 30 минут, максимум 2 часа. Если работаете больше 8 часов, могут дать 2 перерыва. Время на отдых от руля тоже включают в рабочее время. Еженедельный отдых не менее 45 часов, но можно сократить до 24 часов с последующей компенсацией в течение 3 недель. Как вы сами понимаете, до осени рукой подать, поэтому перевозчики и таксопарки уже обязаны готовить адаптированные графики под федеральные стандарты, чтобы избежать штрафов и обеспечить легальную работу своих сотрудников в новых условиях. Обращу внимание, новые правила не касаются госслужб, международных перевозок, пожарных, скорых и спецслужб. Приказ действует до 1 сентября 32 года. Ух, честно сказать, не знаю, как это правило будет соблюдаться и кем контролироваться. Систем, которые ведут учет рабочего времени водителя, конечно, хватает, они давно придуманы, но что делать со всем этим в реальной жизни, честно сказать, вот мне пока непонятно. В надежде на лучшее и с просьбой к вам соблюдать правила дорожного движения прощаюсь и желаю удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, угроза, исходящая от Киева, должна быть уничтожена окончательно. Москва подчеркивает, киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности. Ярким доказательством тому служат официальные заявления Ирака. Кроме того, украинские военные присутствуют во многих странах Африки. Взрыв северных потоков, осуществленный вооруженными силами Украины, а также удары по Казахстану, выраженные в атаке инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Все это в очередной раз доказывает востребованность успешного проведения и завершения спецоперации. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение, действовать откровенно террористическими методами Киев вынуждает провал на поле боя. При этом, по словам президента, Запад предпочитает не замечать этого и вводит новые санкции против России, а украинский народ использует в качестве тарана в борьбе с Российской Федерацией, поощряя всячески киевский нацистский режим. Главным источником роста экономики по-прежнему остается потребление домашних хозяйств. Росстат и аналитики сошлись в оценках темпов замедления экономики. Рост доли прибыльных компаний наблюдается главным образом в нефтегазовом комплексе и в отдельных сегментах потребительского сектора, тогда как в большинстве обрабатывающих отраслей показатель сокращается. Сочетание сильного потребительского спроса с быстрым ростом импорта означает, что внутреннее производство уже не успевает отвечать на расширение спроса. В результате даже при увеличении бюджетных расходов и сохраняющейся потребительской активности рост ВВП в первом полугодии незначителен. Таким образом, после слабого первого полугодия экономика, вероятнее всего, проведет вторую половину года вблизи уровня стагнации. В России вступили в силу поправки в правила ОСАГО. Водители получают право на возврат части стоимости полиса, если они отказываются от автогражданки до даты начала ее действия. Сейчас при досрочном прекращении договора эти деньги не возвращаются страхователю, даже если сам страховой период еще не наступил. Теперь же будут возвращать за вычетом расходов на ведение дела. Также из пункта правил ОСАГО исключено упоминание фиксированной суммы лимита при наличии разногласий участников ДТП. Вместо конкретной цифры в документе теперь закреплена прямая ссылка к соответствующей норме федерального законодательства. Кроме того, скорректированы правила в части перечня документов, предоставляемых при заключении договора страхования. Для случаев использования транспортного средства супругом, пережившим участника специальной военной операции. Напомню, такой супруг имеет право пользоваться

0: пользоваться машиной до вступления в наследство. Минпросвещение определило часы на внеурочную деятельность в новом учебном году. Их объем не должен превышать 10 часов в неделю, а за весь период обучения до 1350 часов в начальной школе, 1700 в основной и 680 в старшей. Каждая образовательная организация самостоятельно формирует свой план с учетом своих же возможностей и интересов учеников. В частности, предлагаемый уровень курсов, из которых школы могут выбрать необходимые направления с учетом своих условий и профиля, входит разговоры о важном с 1 по 11 класс 1 час в неделю, Россия «Мои горизонты» с 6 по 11 класс, также 1 час в неделю, военные учебные сборы и начальная военная подготовка 17 часов в 8 классе и 35 часов в 10 классе. Официальный курс американского доллара 79 рублей 46 копеек, курс единой европейской валюты 91 рубль 19 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила. Иду.
1: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
5: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
4: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
5: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8 952 958 6207.
4: Ловите волну с «Лиски Тур».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
2: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

напомнить боль моя. Плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты и вольная. Скажи, что все не

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр «Кадебо». Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. Кадебо в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8 910 282 82 00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.
5: Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Молодой мужчина пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области. Это сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Позже стало известно еще об одной пострадавшей женщине. Валберес перестроил цепочки поставок товаров после атаки ВСУ на склад во Владимирской области. Прием и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сообщила компания. Тем временем вооруженные силы России ночью продолжили нанести ударов по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. В акватории Черного моря поражены 3 сухогруза, перевозившие грузы военного назначения. В порту Николаев сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ. Председатель правительства

0: Правительство Михаил Мишустин в Республике Алтай встретился с главой региона Андреем Турчаком. Он отметил, что Алтай вызывает большой интерес у туристов. Красота природы региона не оставляет равнодушных всех, кто в него приезжает, заметил Мишустин. Он попросил Турчака рассказать, как развивается горный Алтай и как обстоит ситуация с туризмом. Также Андрей Турчак рассказал Мишустину о развитии сельхозкооперации на Алтае. По его словам, сельхозкооперация и мелиорация активно развиваются в республике. В прошлом году господин поддержку получили 673 хозяйства, а в первом полугодии этого года 475. Турчак рассказал о модернизации самих хозяйств, об активном развитии сельхозкооперации и мелиорации. На Алтае создают агроклассы и реализуют новые инвестиционные проекты в сфере животноводства, добавил глава региона. Кроме того, в этом году на Алтае приведут порядок около 70 километров дорог. Начался прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе на выборах депутатов Госдумы, а также в избирательных кампаниях других уровней, которые пройдут в единый день голосования. В этом году дистанционное электронное голосование состоится в рекордном числе регионов – в 33 и охватит около 48 миллионов 400 тысяч избирателей. В 32 регионах, где будет использоваться федеральная платформа ДЭК, подать заявление можно будет на портале госуслуг до 14 сентября. После подачи заявления необходимо дождаться уведомления о его одобрении. Если заявление не будет отозвано, избиратель сможет проголосовать только дистанционно. Подтвержденных данных о циркуляции вируса бурбон на территории России нет, сообщили в Роспотребнадзоре. Его специалисты в круглосуточном режиме продолжают мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в нашей стране и за рубежом. Там отметили, что в России распространены собственные виды эксодовых клещей, которые могут переносить опасные инфекции. К примеру, речь идет о таежном клеще и лесном европейском клеще. Это основные переносчики клещевого энцефалита и боррелиоза. Также в южных регионах встречается клещ хиалома, известный как потенциальный переносчик возбудителя геморрагической лихорадки Крым-Конго. В Нью-Йорке выявлен случай инфицирования вирусом бурбон, редкой клещевой инфекцией, против которой не существует вакцины. Курс доллара на сегодня 79.46, курс евро 91 рубль 19 копеек. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал

0: Реклама на радиопортал.
1: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция опровергла сообщение о новых требованиях к Европротоколу. И уж тем более, что с 1 августа начнется контроль его присутствия у водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В средствах массовой информации, в социальных сетях вот уже которую неделю блуждает информация о том, что якобы автоинспекторы начнут проверять у водителей наличие бумажных бланков Европротокола. На что ведомство было вынуждено дать официальный комментарий и сообщить: никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается. Перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан предъявить для проверки сотруднику госавтоинспекции, установлен пунктом 2.1 правил дорожного движения, и бумажные бланки Европротокола в этот перечень не входят. Но практика жизни показывает, даже аккуратным водителям необходимо иметь в бардачке пустой бумажный бланк извещения о ДТП, шариковую ручку и чистые листы бумаги, ну, на случай проблем с интернетом, что в последнее время встречается сплошь и рядом, особенно за периметром городов и населенных пунктов. Вот тут-то обычная бумажка оказывается надежнее самого быстрого интернета, поскольку именно бумажный бланк выручит при оформлении Европротокола. Вместе с ним стоит держать еще и распечатанный черно белый полис ОСАГО. При этом наличие оригинальной печати не обязательно. Обращаю внимание всех участников дорожного движения. Информация о всех поправках размещается на портале проектов нормативно-правовых актов, а принятые законы публикуются на официальном портале правовой информации. Госавтоинспекция, в свою очередь, рекомендует проверять данные, полученные из неофициальных источников, и не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей граждан в заблуждение, ориентироваться только на подлинные государственные ресурсы.
0: Автомобильные факты.
1: Еще хочу вас проинформировать, что с 1 сентября в России вступают в силу правила для водителей, как для штатных, так и для индивидуальных предпринимателей. Они касаются режима работы и отдыха. Об этом написано в приказе Министерства транспорта России. Рабочая неделя не более 40 часов. Допускается суммированный учет рабочего времени за месяц, но максимум за 3. Смена обычно не длиннее 10 часов, но можно увеличить на 2 часа при разделении дня на части, и то не чаще 2 раз в неделю. В отдельных случаях, ну, например, такси, скорая, аварийная служба, вахтовики и так далее, смену могут продлить до 12 часов. Перерыв при смене от 4 часов минимум 30 минут, максимум 2 часа. Если работаете больше 8 часов, могут дать 2 перерыва. Время на отдых от руля тоже включают в рабочее время. Еженедельный отдых не менее 45 часов, но можно сократить до 24 часов с последующей компенсацией в течение 3 недель. Как вы сами понимаете, до осени рукой подать, поэтому перевозчики и таксопарки уже обязаны готовить адаптированные графики под федеральные стандарты, чтобы избежать штрафов и обеспечить легальную работу своих сотрудников в новых условиях. Обращу внимание, новые правила не касаются госслужб, международных перевозок, пожарных, скорых и спецслужб. Приказ действует до 1 сентября 2032 года. Ух, честно сказать, не знаю, как это правило будет соблюдаться и кем контролироваться. Систем, которые ведут учет рабочего времени водителя, конечно, хватает, они давно придуманы, но что делать со всем этим в реальной жизни, честно сказать, вот мне пока непонятно. В надежде на лучшее и с просьбой к вам соблюдать правила дорожного движения прощаюсь и желаю удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила. Иду.
6: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. ищете идеальную мебель для своего дома, не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
7: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
8: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
8: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
8: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
8: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Радиопортал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.
2: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать. Не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя-погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

словечко от тебя. Зря поверил я твоим.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Провокации с участием специально обученных за границей лженаблюдателей готовятся в преддверии выборов в России, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Посредством провоцирования конфликтов на избирательных участках и подачи жалоб о вымышленных нарушениях лженаблюдатели намерены дискредитировать избирательный процесс. Так, по словам Пискарева, иноагенты привлекают беглых политологов и бывших муниципальных депутатов к проведению онлайн-курсов для псевдонаблюдателей, которых знакомят с правовой базой, цифровым активизмом и взаимодействием со СМИ. Россия стала одним из наиболее перспективных рынков для индийских экспортеров на фоне значительной перестройки мировой торговли и изменения глобальных цепочек поставок. Об этом заявили в Федерации индийских экспортных организаций. Изменение глобальных цепочек поставок, трансформация геополитической ситуации, стремление Москвы диверсифицировать источники закупок открыли новые возможности для индийского бизнеса. Конкурентоспособное производство, высокое качество продукции, надежность поставок позволяют индийским компаниям успешно удовлетворять меняющиеся потребности российского рынка, отметили в этой федерации. В России намерены создать 3 новых вакцины от онкологических заболеваний, сообщил научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, это будут вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака. Ранее в апреле первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области. Как сообщил в апреле председатель правительства Михаил Мишустин, россияне смогут получить лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медстрахования. МВД России напоминает о вреде коротких видеороликов в соцсетях, которые увеличивают риск развития девиантного поведения у подростков. В коротких видеороликах могут содержаться сцены насилия или иные деструктивные материалы. Подростки не всегда способны критически оценивать подобную информацию, что увеличивает риск развития у них девиантного поведения, говорится в сообщении ведомства. Также в нем отмечается, что руководство запрещенной в России компании Мета, располагая сведениями о том, что просмотр видео в формате Reels может вызывать у детей депрессивное состояние и негативно влиять на пищевое поведение, отказалась корректировать алгоритмы соцсети, опасаясь потери прибыли от рекламы. Курс доллара на сегодня 79.46, курс евро 91.19. Выпуск новостей закончен. Всего вам самого хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. My life be like...

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляют. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90. Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия сохраняет открытость к переговорам по урегулированию украинского конфликта и выражает готовность рассматривать конструктивные предложения. Как заявили в Министерстве иностранных дел, возобновлению встреч сегодня мешают не только диаметрально противоположные позиции сторон и трудности с поиском нейтральной площадки, а также деструктивная линия некоторых западных стран, которые продолжают подпитывать конфликт масштабными поставками вооружения. В последнее время наибольшую дипломатическую активность проявляет Анкара, заявляющая о готовности оперативно принять новый раунд встреч. Напомню, ранее Владимир Путин заявил: «Россия сегодня одна, противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО». Москва неоднократно заявляла о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли решения, необходимые для выхода на урегулирование сложившейся ситуации. Развитие машиностроения является ключевым элементом для достижения технологического суверенитета в сельском хозяйстве. Разработка современных видов техники и оборудования для нужд аграриев, как отметили в правительстве, позволяет в несколько раз повысить производительность и значительно сократить трудозатраты. В агросекторе в настоящее время используется около 24 тысяч машин с элементами автопилотирования. В нынешнем году с их помощью планируют обработать порядка 12,5 миллионов гектаров, агродронами еще более миллиона гектаров. Разработки инновационной сельскохозяйственной техники и оборудования помогают решить и задачу импортозамещения. Напомню, ранее Кабинет министров утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который предполагает заключение соглашения между Минэнерго, Минсельхозом и региональными органами власти, а также нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозтоваропроизводителей. Правила торговли в автолавках и фудтраках изменятся с сентября. Речь идет о торговле с колес. В автолавках отдаленных поселков, в кофейных фургонах на городских набережных и других подобных форматах. Раньше такие объекты относились к общей категории нестационарных торговых точек вместе с обычными ларьками и павильонами, и регионы могли предъявлять к ним те же самые требования вплоть до характеристик самого транспортного средства. Новые правила запрещают властям субъекта устанавливать требования к автомобилю или прицепу, используемому для мобильной торговли. Единственное ограничение – в одном месте нельзя размещать несколько мобильных точек одновременно. Это защищает предпринимателей от стихийной конкуренции за место. Для уже работающих объектов на частных участках предусмотрен переходный период – 3 месяца на подачу заявления о включении в схему размещения. Операторы сотовой связи фиксируют сокращение потребления мобильного интернета. Согласно отраслевым данным, на конец 2025 года к интернету были подключены почти 172 миллиона абонентов мобильной связи. Отмечается, в сегменте мобильного интернета превалируют физические лица, которые составляют почти 93% всех абонентов и генерируют почти 94% трафика. Причиной сокращения называются регулярные ограничения доступа к сотовой сети, в том числе и в мегаполисах. После введения механизма белых списков часть интернет-ресурсов продолжила работать даже при ограничениях мобильной связи, однако на общий тренд это существенного влияния не оказало. Перелом может произойти уже по итогам нынешнего года. Наряду с этим, отказываясь от мобильного интернета, россияне вовсе не собираются лишать себя возможности пользоваться всемирной паутиной. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 91 рубль 91.

0: копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

кидающих средств, бесконечные вереницы следующих станций. Скажу, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустил на тебя. И знаешь, что снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила. Иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя-погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия сохраняет открытость к переговорам по урегулированию украинского конфликта и выражает готовность рассматривать конструктивные предложения. Как заявили в Министерстве иностранных дел, возобновлению встреч сегодня мешают не только диаметрально противоположные позиции сторон и трудности с поиском нейтральной площадки, а также деструктивная линия некоторых западных стран, которые продолжают подпитывать конфликт масштабными поставками вооружения. В последнее время наибольшую дипломатическую активность проявляет Анкара, заявляющая о готовности оперативно принять новый раунд встреч. Напомню, ранее Владимир Путин заявил: «Россия сегодня одна, противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО». Москва неоднократно заявляла о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли решения, необходимые для выхода на урегулирование сложившейся ситуации. Развитие машиностроения является ключевым элементом для достижения технологического суверенитета в сельском хозяйстве. Разработка современных видов техники и оборудования для нужд аграриев, как отметили в правительстве, позволяет в несколько раз повысить производительность и значительно сократить

0: измениться с сентября. Речь идет о торговле с колес в автолавках отдаленных поселков, в кофейных фургонах на городских набережных и других подобных форматах. Раньше такие объекты относились к общей категории нестационарных торговых точек вместе с обычными ларьками и павильонами, и регионы могли предъявлять к ним те же самые требования вплоть до характеристик самого транспортного средства. Новые правила запрещают властям субъекта устанавливать требования к автомобилю или прицепу, используемому для мобильной торговли. Единственное ограничение – в одном месте нельзя размещать несколько мобильных точек одновременно. Это защищает предпринимателей от стихийной конкуренции за место. Для уже работающих объектов на частных участках предусмотрен переходный период – 3 месяца на подачу заявления о включении в схему размещения. Операторы сотовой связи фиксируют сокращение потребления мобильного интернета. Согласно отраслевым данным, на конец 2025 года к интернету были подключены почти 172 миллиона абонентов мобильной связи. Отмечается, в сегменте мобильного интернета превалируют физические лица, которые составляют почти 93% всех абонентов и генерируют почти 94% трафика. Причиной сокращения называются регулярные ограничения доступа к сотовой сети, в том числе и в мегаполисах. После введения механизма белых списков часть интернет-ресурсов продолжила работать даже при ограничениях мобильной связи, однако на общий тренд это существенного влияния не оказало. Перелом может произойти уже по итогам нынешнего года. Наряду с этим, отказываясь от мобильного интернета, россияне вовсе не собираются лишать себя возможности пользоваться всемирной паутиной. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 91 рубль 91 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
3: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
2: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
3: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
2: Ловите волну с «Лиски Тур».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция опровергла сообщение о новых требованиях к Европротоколу. И уж тем более, что с 1 августа начнется контроль его присутствия у водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В средствах массовой информации, в социальных сетях вот уже которую неделю блуждает информация о том, что якобы автоинспекторы начнут проверять у водителей наличие бумажных бланков Европротокола. На что ведомство было вынуждено дать официальный комментарий и сообщить: никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается. Перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан предъявить для проверки сотруднику госавтоинспекции, установлен пунктом 2.1 правил дорожного движения, и бумажные бланки Европротокола в этот перечень не входят. Но практика жизни показывает, даже аккуратным водителям необходимо иметь в бардачке пустой бумажный бланк извещения о ДТП, шариковую ручку и чистые листы бумаги, ну, на случай проблем с интернетом, что в последнее время встречается сплошь и рядом, особенно за периметром городов и населенных пунктов. Вот тут-то обычная бумажка оказывается надежнее самого быстрого интернета, поскольку именно бумажный бланк выручит при оформлении Европротокола. Вместе с ним стоит держать еще и распечатанный черно белый полис ОСАГО. При этом наличие оригинальной печати не обязательно. Обращаю внимание всех участников дорожного движения. Информация о всех поправках размещается на портале проектов нормативно-правовых актов, а принятые законы публикуются на официальном портале правовой информации. Госавтоинспекция, в свою очередь, рекомендует проверять данные, полученные из неофициальных источников, и не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей граждан в заблуждение, ориентироваться только на подлинные государственные ресурсы.
0: Автомобильные факты.
1: Еще хочу вас проинформировать, что с 1 сентября в России вступают в силу правила для водителей, как для штатных, так и для индивидуальных предпринимателей. Они касаются режима работы и отдыха. Об этом написано в приказе Министерства транспорта России. Рабочая неделя не более 40 часов. Допускается суммированный учет рабочего времени за месяц, но максимум за 3. Смена обычно не длиннее 10 часов, но можно увеличить на 2 часа при разделении дня на части, и то не чаще 2 раз в неделю. В отдельных случаях, ну, например, такси, скорая, аварийная служба, вахтовики и так далее, смену могут продлить до 12 часов. Перерыв при смене от 4 часов минимум 30 минут, максимум 2 часа. Если работаете больше 8 часов, могут дать 2 перерыва. Время на отдых от руля тоже включают в рабочее время. Еженедельный отдых не менее 45 часов, но можно сократить до 24 часов с последующей компенсацией в течение 3 недель. Как вы сами понимаете, до осени рукой подать, поэтому перевозчики и таксопарки уже обязаны готовить адаптированные графики под федеральные стандарты, чтобы избежать штрафов и обеспечить легальную работу своих сотрудников в новых условиях. Обращу внимание, новые правила не касаются госслужб, международных перевозок, пожарных, скорых и спецслужб. Приказ действует до 1 сентября 32 года. Ух, честно сказать, не знаю, как это правило будет соблюдаться и кем контролироваться. Систем, которые ведут учет рабочего времени водителя, конечно, хватает, они давно придуманы, но что делать со всем этим в реальной жизни, честно сказать, вот мне пока непонятно. В надежде на лучшее и с просьбой к вам соблюдать правила дорожного движения прощаюсь и желаю удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас не

если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России?

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.
1: Почти все спускаем.

Радиопортал. Нас слышат все.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу я, помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

совсем не подходим для...

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

счастье в простом. Одиночество среди высоток. Уходи, мне надо поработать. Для того, чтобы достичь всего и понять, что это вряд ли поменяет что-то. Не мешай, мне надо торопиться. Еще в ком-то разочароваться. И другим уже сюда вернуться, чтобы навсегда остаться.